0: Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.
1: Я никому не скажу.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
4: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена», 18 сентября, начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
5: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Добрейшего пятничного утречка всем, кто встречает последний рабочий день этой недели вместе с Интер-ФМ. Кажется, именно по пятницам часы начинают идти особенно медленно. Чем сильнее ждешь выходных, тем дольше тянется время. Но давайте сегодня не будем торопиться и просто постараемся прожить легко, с хорошим настроением и без лишней суеты. Уверена, поводов для улыбки найдутся даже в самых обычных мелочах. А в студии сегодня с вами София Шерсвит и Ольга Пшеничная. Всем большой привет! Совсем скоро узнаем, что обещают звезды каждому знаку зодиака, а пока предлагаем послушать композицию «Ривер».

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. На уговоры лечить кариес уходят тонны нервов, но проблему можно опередить. В республиканской стоматологии мы проводим герметизацию фиссур, бережно запечатываем естественные ямочки на зубах специальным защитным гелем. Без боли, без бормашины, без капли страха. Мы просто дружим с ребенком и спасаем его улыбку до того, как появится кариес. Родители спокойны, дети довольны. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Друзья, превосходные новости. Сегодня пятница. Наконец-то это новость для всех тех, кто работает пятидневку, ну или шестидневку, в том числе, все равно пятница, хорошо, уже ближе к выходным максимально, насколько это возможно. Но для того, чтобы этот день прошел продуктивно, плодотворно и замечательно, необходимо знать, о чем же шептали нам звезды.
2: Овен, прикиньтесь удивленным, когда вам торжественно преподнесут что-то давно вам известное, что стоит, а кто-то будет целый день счастливым ходить.
1: Как. Тельцы, хорошо иметь возможность делать все, что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, чего хочется кому-то другому.
2: Близнецы, сегодня вы можете оказаться немного слишком нервозными. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои чувства, лучше отложить ее.
1: Раки, сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать. Ай-яй-яй, раки, сидите дома.
2: Львы, вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании, ровно так же, как и они о вашем. Свяжитесь с ними, и полученные новости удивлят и порадуют вас.
1: Девы, у вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то, чтобы все было так чудесно, просто будет некогда.
2: Весы, сегодня вы можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Завтра наверстаете.
1: Скорпионы, не скрывайте сегодня ваших желаний. Возможно, кто-то хочет того же, и что и вы. И вы сможете объединить усилия. Вот тогда уж точно добьетесь, а если не добьетесь, так компанию сколотите.
2: Стрельцы, сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти, но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
1: Козероги, сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. И некоторые из них, пожалуй, имеют

0: смысл записать. Вдруг в будущем пригодятся.
1: Водолеи, сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящим для светских бесед и прочих милых развлечений.
0: Наконец, рыба. День это должен быть чрезвычайно удачный. Нужно лишь не упустить момент. Главное, не допускать мысли по типу «у меня не получится» или «чудес не бывает». Все мы знаем, чудеса бывают. Ну что, друзья, прям по курсу. Новости о последних событиях в республике и мире. Далее поговорим о погоде. Никуда не уходите.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 часов. Здравствуйте. Новые учебники для школ Приднестровья продолжат печатать. Делать это будут в рамках программы «Учебник». Ее собираются продлить еще на 5 лет, до 2031-го. Износ литературы составляет около 60%, по данным Минпроса. Без новой госпрограммы есть риск, что учебников станет не хватать. На их печать за 5 лет хотят направить более 4,5 миллионов рублей. К слову, благодаря программе «Учебник» у нас выпускают пособия на молдавском и украинском языках. Верховный Совет поддержал инициативу его в первом чтении. К другим темам. Выпил и сел за руль. В Незавертаевке остановили 29-летнего мужчину на «Жигулях» с явными признаками опьянения. Алкотестер все подтвердил. Как выяснилось, мужчина уже выпил пиво и ехал из магазина с добавкой. Суд назначил нарушителю 2100 рублей штрафа и лишил прав на год и 9 месяцев. Автомобиль на штрафстоянке, пишет МВД. Флюорообследования продолжаются в Рыбницком районе. Сегодня бесплатно провериться могут.

могут жители Андреевки. Автобус через час начнет работу возле ФАПа. Желающих ждут до 13:00. Продолжаем выпуск. В столице завтра развернется очередная ярмарка выходного дня. На этот раз на Балке свежие овощи, фрукты, мед и другую продукцию местные производители представят на спортплощадке по текстильщиков. Цены доступные. Ярмарка откроется в 8 утра. Сезон меда выдался хороший. Весенние заморозки заставили переживать, но дожди спасли ситуацию, пояснили пчеловоды. Растений было больше, нектара тоже. Мед получился у всех разным и по количеству, и по сортам. В зависимости от того, что растет вокруг пасеки. Пчелы способны улетать за пыльцой примерно на 5 километров. Если на этом расстоянии нет подходящих медоносов, собирать урожай не с чего. В Шипке, к примеру, в этом году не хватило рапса. Рядом только одно поле. И о погоде на сегодня 18 сентября. Ожидается переменная облачность без осадков. Температура повысится до 25-27 градусов выше нуля. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Чистка. Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий

0: широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19.00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Реклама на Интер-ФМ.

20 сентября окунись в атмосферу футбольного праздника на матче футбольных клубов «Шериф Белс». Аппетитно зарядись любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне «Вкусномира» на спорткомплексе «Шериф». Отличное настроение с конкурсами и шоу-программой для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Начало развлечений в 17:00. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго».

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ух, погода-то у нас-то какая бодренькая. Думаю, что все, как и я, которые встали в 6 утра, вышли на улицу, успели так-то освежиться. И действительно, прохлада сохраняется до сих пор. И с утра я даже замечала небольшой туман. Но вот что нас будет ждать дальше, давайте обсудим прямо сейчас. Сейчас в Тирасполе плюс 16. Дальше температура поднимется до 27 градусов. День будет солнечный. И только ближе к 6 немножко спрячется за облаками. Порывы ветра у нас до 3 метров в секунду. И день довольно приятный. Также предлагаю заглянуть на выходные. Там нам обещают 28 градусов тепла. Температура не сильно меняется, но зато без дождя. Будет два солнечных дня, и провести свои выходные можно в приятной погоде.
2: Два счастливых дня было у меня. Да, действительно, погода летняя, бабье лето практически, наверное. Не знаю, когда бабье лето. Пишите, расскажите, просветите меня немножечко, в каких числах оно начинается в наших краях. Но, тем не менее, на севере республики также обещают достаточно жаркую, не побоюсь этого слова, погоду. Году плюс 28 максимальная температура сегодня, при том, что облачность переменная после обеда все-таки будет. А вот если заглядывать так же, как и София, в выходные, вот тут на севере немножечко отличается. Почему? Потому что малооблачная суббота с туманом, утром воскресенье, конечно, температура все равно 28-26 градусов тепла, ночью попрохладнее от плюс 9 до плюс 11, поэтому если любите ночные прогулки, обязательно захватывайте с собой какую-то одежку. Ну, а что касается следующей недели, вот на следующей неделе и разберемся. Впереди у нас масса всего интересного, друзья. Обязательно поговорим о том, какие сегодня события происходили в эту самую дату. Ну, и потом по списку останемся вместе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер ФМ, и это самый правильный выбор, потому что здесь живет комфортное настроение и, конечно же, самые свежие и несвежие тоже новости из этого мира, из этой вселенной. Сегодня у нас 18 сентября, это означает, что до серьезного дня, серьезного мероприятия в выборах в Российскую Госдуму осталось всего 2 дня. Уже в это воскресенье всех причастных ждут на избирательных участках, где они находятся. Обязательно услышите в нашем эфире. Ну а прямо сейчас давайте отправимся в 1830 год, когда лошадь обогнала первый американский паровоз в гонке на 9 миль.
2: Мне интересно, как себя чувствовали американцы на тот момент, когда создавали этот паровоз, а в итоге оказалось, что лошадь оказалась быстрее.
1: И красивее.
2: В 1851 году вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс» ценою 2 цента.
1: Но с тех пор поменялось многое, в том числе и цена «Нью-Йорк Таймс», но тем не менее, вы посмотрите, какой серьезный послужной список. Двигаемся на год вперед. 1852 на календаре состоялась первая публикация в печати Льва Николаевича Толстого. Была напечатана повесть «Детство», конечно же, в журнале «Современник».
2: В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем. Называлось это «Черным днем». Очевидцы описывали явление как «черное полотно, застилающее небо». Не было видно ни звезд, ни луны, хотя было полнолуние, и лишь после полуночи луна стала видна. Но сначала она обрела кроваво-красный оттенок, а затем стали поступать и звезды. А вот следующее утро было вполне обычным.
1: Вот и не верь после этого в НЛО. В 2000 году, 26 лет назад, Мадонна Великая выпустила альбом «Мьюзик». Это электронный альбом, на нем содержится большое количество быстрых композиций с европейским танцевальным звучанием, фирменным, которое было достигнуто из-за того, что в альбоме поучаствовала певица с французским электронным музыкантом. Там поработала по имени Мирве. Композицию из этого альбома мы обязательно послушаем сразу после того, как договорим.
2: Перемещаемся дальше.
1: Да,
2: 2009 год. В Японии изобретен стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиной грипп. Ну, какое-то просто технологическое открытие.
1: Безусловно. И что? Есть у нас вот такие еще праздники. День рыжего кота сегодня. Всех поздравляем, у кого есть рыжики дома. Давайте поаплодируем. Также поаплодируем нашему Саше Волкову. У него аж 2 рыжих кота. Вот такое безобразие. Ну, а еще сегодня день кленового листа. Если хотите вместе с канадцами отметить, you welcome.
0: Календарь.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 9 часов утра. Вы слушаете новости. Выборы депутатов Госдумы начались в России. Приднестровье будет голосовать в основной день, в воскресенье 20 сентября. Откроется 17 избирательных участков во всех городах республики. Голосовать смогут граждане России, достигшие 18 лет. Для волеизъявления необходим российский паспорт или загранпаспорт, в том числе с истекшим сроком действия паспорт СССР с отметкой о российском гражданстве или свидетельство на въезд, возвращение в Россию. Бюллетень будет только один. Приднестровцы будут голосовать за политические партии. Участки в воскресенье будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Общественный совет Тирасполя обратился ко всем приднестровским россиянам с призывом принять участие в выборах в Госдуму. В обращении говорится о тесных связях двух государств и о гуманитарной поддержке России. Это социальная инфраструктура, сфера образования и здравоохранения, помощь медучреждениям в период пандемии, а также социальные выплаты, энергоресурсы, квоты для студентов и участие приднестровской молодежи в российских форумах и фестивалях, отметили в совете. Традиционную выпечку будут продавать в день выборов в Российскую Госдуму на всех избирательных участках Тирасполя. Комбинат «Школьник» испечет 800 кулебяк с капустой и картошкой, пирожки с повидлом, сахарные крендели, а еще пирожные и картошка. Повара встанут в 4 утра в воскресенье, чтобы к 8 часам свежая выпечка была на всех участках. Не расстроенные, что придется работать в свой выходной, говорят повара. Для них выборы еще с детства – это праздник. Выбрать любимую булочку из школьной столовой в это воскресенье смогут избиратели. От привычных к засухоустойчивым деревьям и кустарникам переходят в городах Приднестровья. Проблему озеленения обсудили в НИИ. Например, березы и ели наш климат больше не выдерживают.

Подход надо менять, отметил глава Минсельхоза Игорь Поломарчук. В ней для украшения улиц советуют присмотреться к декоративным сливам, персикам, миндалю и церцису. Они хорошо переносят жару и засуху и красиво цветут. Отмечают специалисты и распространение в Приднестровье непривычных вредителей, например, кипарисовой радужной златки. Есть риск, что скоро новых насекомых будет больше. Обсудили и розы, которые украшают улицы и парки городов. Засуха влияет и на них, поэтому специалисты планируют тщательнее подбирать для них уход. И о погоде сейчас стали Плюс 17. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня.

голосовом. Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексе

0: Покупки материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: Гадаем по книге дня.
2: Спросить у книги можно прямо сейчас, если так вышло, что вы послушали гороскоп, но он не ответил ни на все, точнее, ответил не на все ваши вопросы, то есть вариант задать более точечный для того, чтобы узнать целенаправленно, как пройдут ваши выходные. Будет ли у вас отпуск, например, осенью, или встретится ли вам любовь? Все зависит только от вас. Любые вопросы и любые ответы ждут вас именно в этой программе.
3: Плюс 373-533-6177, номерочек нашего вайбера. Туда, собственно, свои вопросы можно присылать. Прямо сейчас мы выбрали книгу Софии, по которой будем гадать. Эта книга потрясающая, просто бриллиант современной литературы. Значит, это большая книга цитат Джейсона Стэтхэма. Кто не знает, это тот самый перевозчик, тот самый брутальный актер и персонаж, чьи самые крутые цитаты, они все принадлежат ему, ну, еще немножко Чаку Норрису. Поэтому, друзья, книжку, кстати, сейчас покажем в нашем Инстаграм. Задавать свой вопросик можно, называю только номер страницы, потому что на каждой странице только одна цитата, друзья. Вот. И что, за интересный вопросик у нас будет подарок от нашего спонсора. Кстати, о спонсоре.
2: И говоря о нем, так как вся наша программа связана с книгами, то книжный магазин «Поиск» рад предоставить вам свои подарки. Если вы любите хорошие истории, тогда вам точно в «Поиск» здесь найдется все. Захватывающие романы и детективы, книги для детей и подростков, полезная литература и новинки для настоящих книголюбов. Книжный магазин «Поиск», город Бендера, улица Ленина, 50/3, угол улицы Калинина, номер телефона плюс 373-777-68-741.
3: Добавим, что в магазине прямо сейчас есть полка с царскими скидочками. На ней можно найти даже такую книгу, которую вам отдадут бесплатно. А вот за самый интересный вопрос в нашем вайбере, конечно, как мы уже говорили, подарочек тоже есть. Это скидка 50% на книги о здоровье, о здоровом образе жизни, самопознании, йоге. В общем, книги про то, что мы так сильно любим, а еще на репродукции картин великих художников и многие-многие другие товары. Друзья, прямо сейчас пишите свои вопросики и указывайте номер страницы. Страница у нас с 5 по 222. Пускай Джейсон Стэтхэм расскажет вам все то, что вы хотите знать. Пишите прямо сейчас.

0: «Спроси у книги».
1: Гадаем по книге дня.
2: Уже пришли нам ваши вопросики. Действительно, многие хотят узнать ответы, и мы рады только помочь вам. Цитаты у нас сегодня будут Джейсона Стэтхэма, и прямо сейчас мы начинаем. Пишет нам Натусик. Хочу уволиться. Найду ли быстро новую работу? Страница 43.
3: Листаем эту нетленочку, и вот какая цитата Натусик от Джейсона Стэтхэма для вас. Бесплатный сыр, на то и бесплатный. Что сыр? Как это понимать? Найдете ли вы быстро новую работу? Ну, кушать будет точно есть. Будет что кушать, это точно. Сыр, он, знаете ли, дорогого стоит. Двигаемся дальше.
2: Олеся из Тирасполя спрашивает. Хочется сказать своему любимому главные слова. Что сказать? Страница 66.
3: Так. Ищу. И вот, вот эта цитата. Если заблудился в лесу, иди домой.
2: Ого.
3: Вот такие главные слова. Что, о чем ты говоришь? О том, что ну, любимого ждут дома каждый день. И любят, конечно же. Мне кажется, очень хорошо подходит.
2: Двигаемся дальше, пишет Александра из Бендер. Как пройдут экзамены в этом году? Страница 144.
3: Вот я листаю, вы, наверное, слышите. Значит, какой ответ? Повторюшка, дядя Хрюшка.
2: Угу. Получается, готовимся так, что повторяем весь проработанный материал, и все пройдет на ура.
3: Конечно. Повторение, мать учения, в том числе. И мы переходим к четвертому вопросу в этой сеточке. Миша спрашивает, поднимут ли мне зарплату за то,

0: какой я чудесный. Да, 25-я страница. Значит, просто вообще не могу нарадоваться тому, что держу такую литературку в руках. Значит, цитата такая: «Хочу эчпачмак». Кто не знает, это татарская выпечка, треугольничек такой интересный.
1: Мне кажется, это и будет повышением на ближайшее время.
0: Возможно, повысите мне зарплату, вот вам ветка. Вот тебе эчпачмак, Миша. Вот такие вопросики, друзья, вот такие ответчики. Плюс 373-533-6177, номер нашего вайбера. Вот прямо сейчас задалась вопросом, тоже захотелось спросить что-то. Что самое главное будет сегодня? Да, листаем на 88-ю, допустим, страничку, я попадаю. Раз в сутки суп должен быть в желудке. Ни больше, ни меньше, друзья. Мы помним о важности принятия жидких блюд в свой организм для того, чтобы с ЖКТ все было в порядке. Ну и, конечно, хватаем свои смартфоны и пишем нам вопросики. Плюс 373-533-6177.

0: Спроси у книги.
1: Гадаем по книге дня.
2: Друзья, продолжаем гадать по книге дня. И у нас в руках сборник цитат Джейсона Стэтхэма. Конечно, потрясающий. Я практически всю ее сейчас прочитала. Но, конечно, в первую очередь мы ориентируемся на ваши вопросики, которые вы присылаете в наш вайбер. В номер +373 533 6377.
3: Первое наше сообщение, точнее, уже второе в этой подборке. Но это не важно. Первое в этом выходе. Ирина пишет нам довольно романтично. Доброе утро. Помогите, пожалуйста, решить. У меня 3 поклонника. Один старше, один младше, а третий ровесник. Кого выбрать? Страница 144.
2: Мы долистали до страницы.

0: батарейки 144, значит, что там написано? У батарейки есть один минус и один плюс. Мы такой очень любим, да. И, соответственно, Ирина, для того, чобы максимально помочь вам с вашим выбором, мы решили вот такую вот историю использовать.
1: Значит, смотрите, берете листочек, берете ручку, записываете каждого вашего кавалера и выписываете плюсы и минусы. В таком случае разобраться будет проще.
0: Конечно, проще. Мало того, и сразу станет понятно, что в ком привлекает. Желаем вам совершить самый приятный выбор, пускай самый лучший поклонник останется с вами, но остальные ждут своего очереди, в том числе. Зачем же добру пропадать? Олег спрашивает нас в Вайбере. У меня родилась дочь. Как стать хорошим отцом? Давайте сначала поаплодируем, поздравим Олега с таким замечательным событием. Страничка 138 ответит нам на вопрос, как стать хорошим отцом. И, значит, вот что тут написано. Как говорил мой дед, никого не слушай. Потом он еще что-то говорил, но я его уже не слушал. Слушайте свое сердце, Олег, оно подскажет, как сделать лучше. Друзья, мы ждем, продолжаем ждать ваши вопросики. Плюс 373-533-6177. Нам нужен сегодня только номер страницы. Ну и напомним о том, что за самый интересный вопрос достанется человеку подарок от нашего спонсора. Это гигантская скидка на книги о здоровье, здоровом образе жизни, самопознании и йоге, а еще на репродукции картин великих художников и многие другие товары. Пишите, задавайте свои вопросики, будем на них отвечать.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533 557 57.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто...

0: работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
2: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Спроси у книги».
1: Гадаем по книге дня.
2: Всем доброго утра. Это рубрика «Спроси у книги», в которой мы гадаем по книге дня. Сегодня у нас сборник цитат Джейсона Стэтхэма. И есть вопросики, которые, кстати, можно присылать в наш вайбер. Плюс 373-536-177. Ксения пишет. «Помогут ли мне люди издалека?» Страничка 29. Вот что говорит на это Джейсон Стэтхэм. «Если жизнь — это вызов, я перезвоню». Ксения, думаю, что Джейсон имел в виду, конечно же, нужно созваниваться с теми самыми людьми, разговаривать с ними, и наверняка помощь придет, по крайней мере, мы очень вам этого желаем. Олег пишет, доброе утро, подскажите, пожалуйста, у меня накопилось чуть больше месяца отпуска, в каком месяце лучше взять недельку? Заранее спасибо, 117-я страничка, значит, вот какая цитата там расположена. Не так часто мужик преклоняет колено перед женщиной, как перед одноразовым мангалом. О чем нам это говорит? О том, что отпуск желательно брать в октябре. Мне кажется, когда еще вполне безопасно можно преклонять колени на желтые листочки, а не на ноябрьские лужи. Конечно же, пожарить шашлыков, овощей на гриле и всего такого. Прям тоже захотелось срочно в отпуск. В общем, Олег, берите в октябре. Октябрь — прекрасный месяц.

0: «Спроси у книги».
1: Гадаем по книге дня.
2: Друзья мои, сегодня гадание по книге дня состоялось успешно. Как мне кажется, гадали мы по книжке большой книги цитат Джейсона Стэтэма. Сегодня любимая моя цитата будет вот такой: «Шкаф не тумба, Тимон не пумба». Помните это в течение всего дня и на выходных тоже, для того, чтобы не путать белое с черным и горькое со сладким. У нас также, как мы обещали, есть победительница сегодня. Это Ирина с вопросом о поклонниках. Она наш сегодняшний победитель. Ей достается подарок от спонсора. За самый интересный вопрос это скидка до 50% на книги о здоровье, самопознании, а также на картины, на репродукции картин великих художников и многие другие товары. Ну и спешим напомнить о том, что в магазине «Поиск» вы можете найти абсолютно все. И романы, и детективы, книги для детей и подростков, полезную литературу, самые свежие новинки для настоящих книголюбов. Книжный магазин «Поиск» находится в Бендерах. Это угол площади, угол улицы Калинина. Есть также номер телефона, по которому можно узнать все новости и все детали. 3 7 68 741, его цифры. Ну и добавим, что в магазине прямо сейчас есть полка со скидками, с большими скидками. На ней можно найти даже такую книгу, которую вам отдадут бесплатно. Книжный магазин «Поиск» — это то, что вам нужно, если вы любите хорошие истории.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 10 часов. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Пожары не прекращаются. У Тирасполя в районе станции Новосавицкая вчера горела сухая трава. Дым заметил работник элеватора неподалеку, вызвал пожарных. За час один расчет все потушил, но 5 гектаров уничтожено огнем. К другим темам. Выпил и сел за руль, чтобы съездить за новой порцией выпивки. В Незавертайловке остановили 29-летнего мужчину на «Жигулях». Он был явно пьян, алкотестер это подтвердил. Нарушение сельчанин объяснил тем, что хотелось еще выпить. Суд назначил ему 2100 рублей штрафа и лишил прав на 2 года и 9 месяцев. «Жигули» на штрафстоянке. Выборы депутатов Госдумы начались в России. Приднестровье будет голосовать в основной день, в воскресенье, 20 сентября. Откроется 17 избирательных участков во всех городах республики. Голосовать смогут граждане России, достигшие 18 лет. Для волеизъявления необходим российский паспорт или загранпаспорт, в том числе с истекшим сроком действия. Паспорт СССР с отметкой о российском гражданстве или свидетельство на въезд, возвращение в Россию. Бюллетень будет только один. Приднестровцы будут голосовать за политические партии. Участки в воскресенье будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Рыбницкие милиционеры завтра отметят 35 лет создания подразделения. Они первыми приняли присягу на верность Приднестровью и его жителям. В преддверии юбилейной даты ветеранов и сотрудников отдела внутренних дел поздравили первый президент Игорь Смирнов и руководитель МВД Андрей Барабаш. Чествовали милиционеров в торжественной обстановке, а лучшим сотрудникам вручили государственные награды. Отдельно отметили ветеранов органов внутренних дел. И о погоде к этому часу в Тирасполе 18 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 533 33.

0: нужна реклама? Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5 08 01.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер-ФМ.
1: Композиция «Лучший день» звучала в нашем эфире, и хочется добавить, что лучший день для того, чтобы забрать замечательные подарки, уже наступил. Игра 2 на 2 в эфире, а значит, что ваши сообщения в наш вайбер будут как никогда желанными для того, чтобы принять участие в сопротивлении, противостоянии за битву и потрясающий подарок.
2: От наших друзей и спонсоров Страспольского виноконечного завода «Квинт». Это превосходное красное вино со сложным насыщенным ароматом черных лесных ягод. Там также есть цветочные ноты, глубокий гранатовый цвет. Все это выделяет «Фитяско Ниагра» среди красных вин. И, конечно, мы выделяем в качестве подарка для нашего победителя. Единственное, что нужно сделать, это написать свою заявочку в наш вайбер, потому что, как и всегда, нам нужно два человека. А вот уже и есть эти прекрасные люди. Мы видим их номера, сейчас сами будем набирать, объяснять правила, безусловно, и в эфире тоже никуда не уходите.

0: на Интер-ФМ.
1: И как всегда, нет отбоя в Вайбере от желающих. И, конечно, первые два человека, которые написали нам Вайбер о своем желании поиграть, конечно же, они в нашем эфире и присутствуют. Для начала давайте поздороваемся с Натальей. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как настроение?
2: Отличное настроение.
1: Ну, прям по голосу слышно, что заряжены на победу. Это превосходно. Также у нас есть Александр. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: У вас как настроение?
3: Супер.
1: Супер, прекрасно. Если у вас сейчас работает приемник, пожалуйста, сделайте тише, а то у нас будут помехи. Будет недопонимание с вами. Между прочим, судьба поделила нас на команды. Судьба в моем лице. Значит, Наталья сыграет с Софией, они будут первыми. Александр сыграет со мной. Ну и посмотрим, какая команда победит, у какой команды получится наибольшее количество слов за минуту времени объяснить и, собственно, понять. Приступим.
4: А вот приложение в нашем телефоне решило так, что наша с Натальей группа называется «Космонавтики», а вот у Оли с Александром «Жирафики».
1: Жирафам хорошо быть, они видят далеко, между прочим.
4: Итак, Наталья, скажите, вы довольны названием нашей команды?
2: Конечно, космонавты, они еще выше, чем жирафы.
4: Прекрасно.
1: Так оно и есть.
4: Готовы к игре?
2: Естественно.
4: Тогда начинаем.
0: Да начнется бой.
4: Липкий, чтобы склеивать бумагу.
2: Клей.
4: По-другому. Плоский.
2: Скотч.
4: Да, скотч, правильно. Показывает время.
2: Часы.
4: Верно. Так. Собака без породы.
2: Дворняга.
4: Верно. Девушки надевают на себя красивое такое...
2: Платье.
4: Да, верно. Дальше. Угу. Застегиваем с помощью нее рубашку.
2: Пуговица.
4: Верно. Есть мама, а старше мамы?

0: Бабушка.
1: Верно. Так, так, так, так. С помощью него можно летать за границу?
0: Самолет?
1: Нет.
0: Паспорт.
1: Паспорт, верно. Так, хорошо, мы ее можем прибить к стене и хранить на ней книги.
0: Картина. Полка.
1: Полка, да. Хорошо, ими можно этими кругляшками можно накормить курицу.
0: Зерно.
1: Да. Так, есть ночь, противоположность.
0: День.
1: Да, хорошо. Приходите, значит, на матч и кричите,
0: болельщик,
1: что молодцы. Да. Ну, вот такое у нас последнее слово.
2: Ого-го-го-го.
0: 11.
2: Ничего себе! Вот это результат! Я даже не знаю, готова ли я вообще бороться с таким...
0: Мы победили уже, мы космонавты.
2: Так, ну погодите. Александр, будем бороться?
3: Конечно, будем.
2: Конечно, будем. Я не знаю, правда, какого уровня взаимопонимания должно быть, чтобы отгадать кругленькое это зерно. Вот что угодно мне пришло в голову, только не зерно. Ну, давайте попробуем. Я не отвечаю за то, какие слова будут всплывать на мониторе телефона моего. Ну, будем надеяться. Александр, желаю нам удачи. Готовы?
3: Готов.
2: Погнали.
4: Ответный удар.
2: Так, это сразу пропускаем. Соревнования спортсменов всего мира. 5 колец.
3: Олимпиада.
2: Отлично. Так, это пропустим. Пашет поле.
3: Трактор.
2: Отлично. Это такой суп с 7 видами мяса, колбасы.
0: Полянка.
2: Так, кто там подсказывает, это засчитываю, Соник. Так, мы пишем в школе на тему, как я провел лето.
3: Сочинение.
2: Ага. Так, он хранит тепло и холод, емкость такая.
3: Термос.
2: Отлично. В магазине с крупной купюрой дают?
3: Сдачу.
2: Отлично. На улице сушим постельное?
3: Белье.
2: Отлично. Том и Джерри. Джерри это кто?
3: Мышь.
2: Отлично. В него складывают марки, например, или фотографии?
3: Альбом.
2: Отлично. Так, это мы пропустим. Сушеный виноград?
3: Изюм.
2: Супер. Так, их 60 в часе?
3: Минуты.
2: Отлично. Собственно, наша команда как называется? Длинношеее животное?
3: Жираф.
2: Отлично. 12.
0: Полянка моя.
2: Вот это, конечно, была битва. Я слышу, Наталья, ваше возмущение, что солянка была ваша. Ну так не надо подсказывать. Зачем вы подсказываете?
1: 12. Доброта сгубила.
2: Доброта сгубила.
0: Да. Ну ладно, мне не жалко. Я вчера попробовала фитяску Ниагра с Интер-ФМ. Оно, кстати, идеальное.
2: Вот, вы смотрите.
0: Александр,
2: лучшая...
0: попробуйте его.
2: Лучшая реклама. Потрясающе, потрясающе. Итак,
1: когда
2: Александр...
1: это было, когда девушка дарит подарок мужчине?
2: Так и должно быть. Люди вообще должны дарить подарки друг другу, независимо от пола, я так считаю. Александр, так как мы с вами победили, мы чуть-чуть попозже с приветами выступим, а сейчас давайте слово Наталье дадим.
0: Спасибо большое за предоставленное участие в данной игре. Всем передаю привет, всем отличного настроения. Слушайте Интер-ФМ, выигрывайте подарки.
2: Супер. Наталья, желаем вам превосходного денечка и не менее превосходных выходных. Приятно было с вами поиграть. Такой живой и быстрый ум. Ну и, конечно, Александр, давайте еще раз поаплодируем. Мы победили. Мы молодцы. И от вас приветики мы также ожидаем.
3: Ну, не могли не победить, потому что сегодня как-никак, кстати, придется подарок.
2: Так.
3: Потому что сегодня 5 лет нашей свадьбы с женой.
2: Ух ты! Давайте еще разочек поаплодируем. Это хороший срок. Давайте жене поименно привет передадим.
3: Ирочка, привет тебе огромный. Чтобы ты была здорова и счастлива всегда.
1: Мы Ирочку тоже поздравляем.
2: Тоже поздравляем. Превосходная дата. 5 лет со дня свадьбы. Супер, супер, супер класс. Конечно же, мы очень рады подарить вам этот подарок от Тиратовского виноконечного завода «Квинт». И пожелать, чтобы ваша совместная жизнь только радовала еще многие, многие годы. Александр, трубочку не кладите. Мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать подарок. Всем остальным желаем прекрасного утра, отличного настроения. Друзья, останемся вместе.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, маму.
2: Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов программа по заявкам на интернет.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
5: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533 557 57.
4: Оставайтесь на связи.

0: в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Друзья, дарим настроение, конечно же, замечательные призы от спонсоров. И еще рассказываем о самых свежих новостях, которые происходят и в нашей республике, и за ее пределами. Хочется напомнить о том, что воскресенье нас ждет насыщенное. Во-первых, выборы в Российскую Госдуму. Конечно же, адреса всех избирательных пунктов вы могли встретить и на листовках в городах и районах Приднестровья, и, конечно, в нашем радиоэфире. Но спешим напомнить о том, что выражать свою гражданскую позицию можно и нужно. В воскресенье избирательные участки откроются в 8 утра и закроются аж в 8 вечера, поэтому выбрать удобное для себя время можно легко и просто. Ну, а еще вечером в воскресенье состоится футбольный матч на стадионе «Шериф», к которому вовсю готовятся все причастные уже на

Были все сиденья, пробуют звук и видео, в том числе. В общем, все обещают быть в лучшем виде, друзья. Вход на матч свободный. Кстати, начало в 7 часов вечера, поэтому сразу после выборов можно и подразвлечься. Конечно, немножечко снять напряжение, чего всем советую. Ольга Пшеничная, София Шерсвит работали в студии для вас. Всем желаем превосходной пятницы, чудесных выходных. Всех обняли. Всем пока.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города, в Григориополе, проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...
1: Разгрузить свою голову.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 11 часов. В эфире новости. Начнем с информации для водителей. Кицканский мост будет открыт в это воскресенье, чтобы все приднестровские россияне смогли проехать на машинах к избирательным участкам и проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Движение по мосту разрешено без спецпропусков, начиная с 7 утра и до 9 вечера. Важное условие – соблюдать интервал проезда, напоминает столичная госадминистрация. В единый день выборов в Приднестровье будут открыты 17 избирательных участков, 6 из них в Тирасполе. Вице-премьер Виталий Нягу в интервью российским телеканалам «Первому» и «Россия-24» объяснил огромную очередь приднестровцев, желающих получить гражданство России. Сейчас это более 60 тысяч. Люди воспользовались уникальной возможностью по упрощенной процедуре воссоединиться со своей семьей, своей родиной, сказал Нягу. Накануне федеральные каналы с миллиардной аудиторией в России и за рубежом напомнили о том, как Приднестровье на референдуме 20 лет назад избрало свой курс. Это независимый способ. Следующим присоединением к России. Для наших граждан референдум стал возможностью лично поблагодарить Россию за ее помощь, поддержку и миротворцев, которые остановили войну и являются гарантом безопасности на берегах Днестра, сказал Нягу. Опросы жителей республики показывают, спустя годы они уверены в правильности своего выбора, и сейчас уже как граждане России будут голосовать на выборах депутатов Госдумы 20 сентября. К другим новостям. В эти минуты в Бендерах школьники снова делают зарядку с чемпионами. В 15-й школе самые младшие ученики тренируются вместе с легкоатлетом Николаем Орловым, двукратным чемпионом России в метании копья, а затем дети узнают, какие упражнения практикует борец Игнат Мейко, обладатель серебра юниорского чемпионата Европы. Можно будет и записаться в секцию борьбы. В столице завтра развернется очередная ярмарка выходного дня, на этот раз на Балке. Свежие овощи, фрукты, мед и другую продукцию местных производителей представят на спортплощадке по текстильщиков. Цены доступны, ярмарка откроется в 8 утра. И о погоде в Тирасполе 21 градус тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте на

0: натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Реклама на Интер-ФМ.

11.19 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм, студия Александр Волков. Всех приветствую в эту пятницу, 18 сентября. У нас на календаре совсем чуть-чуть остается до выходных этот день, ну а затем суббота и воскресенье, что, я, знаете, думаю, замечательно. Прямо сейчас Зиверт продолжает эфир. Далее появляется в нашем эфире Кэти Перри, Люси Чеботина, Эд Ширан. Также в этих нескольких часах, которые мы проведем вместе с вами, будем передавать приветы, узнаем новости спорта, и будет много всего интересного. Не переключайтесь.

0: керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена», 18 сентября, начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
5: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

11:48 в столице. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Алексеев, композиция «Не точно». Но что вот мы точно знаем, друзья, это какая погода у нас прямо сейчас за окном. Плюс 25 градусов. Сегодня нам обещают максимально плюс 27. Завтра станет, кстати, еще жарче. Плюс 28. А вот в понедельник уже снова осень возвращается. Снова у нас дожди обещают. Плюс 21, плюс 17 градусов. Поэтому эти дни гуляем замечательным образом и пятницу, и субботу, и воскресенье. И, конечно же, слушаем радио Интер-ФМ. Ровно в 12 новости о том, что происходит в республике и мире. Ну а затем в следующем часе ждем в нашей студии нашего коллегу, журналиста телеканала ТСВ Максима Кирьязова. Поговорим с ним о спорте.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе полдень. Здравствуйте. Дочь спасла мать от огня, а пожарный дом. В селе Кузьмин Каменского района во дворе пенсионерки загорелся навес с дровами. Это увидела дочь, которая живет неподалеку. Она позвонила пожарным и, пока они ехали, помогла матери перебраться подальше от огня. Навес с дровами сгорел полностью. Пострадали крыши сарая и летней кухни. Но они уцелели. Пожарные успели вынести 4 пустых газовых баллона и один полный. Общая площадь пожара составила 150 квадратов. Сейчас выясняется причина. Тьюторы, работа коррекционных школ и интернатов, выплаты пенсионерам и семьям с инвалидами. Эти и другие вопросы президент обсудил с министром по социальной защите и труду. Елена Куличенко доложила, людей с инвалидностью в Приднестровье почти 13 тысяч, в том числе 1143 ребенка. Работают 9 интернатов и полтора десятка коррекционных школ. Все они регулярно проверяются, решаются вопросы с теплом, ремонтом. Пенсионерам, у нас их порядка 150 тысяч, полностью и вовремя выплачивают пенсию. По-прежнему нужны дома престарелых, отметила министр, и сиделки для ухода за пенсионерами на дому. Есть новшество в Приднестровье – тьюторы. Это наставники детей с инвалидностью, которые помогут, научат их общаться, делать самые разные простые вещи. Тьюторы появятся у 27 детей. Выборы депутатов Госдумы начались в России. Приднестровье будет голосовать в основной день, воскресенье, 20 сентября. Откроется 17 избирательных участков во всех городах республики. Голосовать смогут граждане России, достигшие 18 лет. Для волеизъявления необходим российский паспорт или загранпаспорт, в том числе с истекшим сроком действия, паспорт СССР с отметкой о российском гражданстве или свидетельство на въезд, возвращение в Россию. Бюллетень будет только один. Приднестровцы будут голосовать за политические партии. Участки в воскресенье будут работать с 8 утра до 8 вечера. Общественный совет Тирасполя призвал всех приднестровских россиян участвовать в выборах в Госдуму. Приднестровье и Россия тесно связаны, гуманитарная поддержка России огромна. Затрагивает множество сфер – от социнфраструктуры, медицины, энергоресурсов до квот для студентов и участия приднестровской молодежи в российских форумах и фестивалях, подчеркнули в совете. И о погоде. В Тирасполе +23. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Вы слушаете радио «Интрафэм». 12 часов и 17 минут показывают наши студийные часы. На календаре у нас 18 сентября. Два дня остается до футбола. В это воскресенье большой футбол. «Шериф» принимает дома «Бельцы». Это домашний матч перед перерывом на сборные. Поэтому надо прийти на футбол, надо поддержать наших ребят, потому что потом будет небольшой перерыв. И вот футбола, чемпионата Молдовы не будет. Ну и, конечно же, «Шерифу» необходима победа. Надо догонять «Зимбру», опережать его. «Зимбру» впереди буквально на один балл сейчас в турнирной таблице. На втором месте идет «Шериф», поэтому команде нужны победы. А для победы необходима, друзья, ваша поддержка. Поддержка болельщиков. Вход на матч свободный. Начнется он в 7 часов вечера, поэтому увидимся на стадионе.

Никаких компромиссов. «Шериф» идет за главным трофеем молдавского футбола. 20 сентября в 19:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» победит сильнейший. «Шериф» против футбольного клуба «Белс». Приходи на стадион, стань 12-м игроком команды. Вход на матч свободный. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго». Допуск зрителей осуществляется с восточной трибуны по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: может рай.
1: Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех, кто любит таинственные истории возникновения самых разных блюд со всего мира. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Сегодня, несмотря на обеденное время, я все же предлагаю вам отведать завтрак. И забегая вперед, скажу, он при всей своей кажущейся легкости далеко не так прост.
0: Рассмотрим поближе.
1: Шакшука – это традиционное восточное блюдо из яиц, свежих помидоров, чеснока, специй, оливкового масла и трав, подающиеся в порционной сковороде с большим куском хлеба или лепешкой. Многие уверены, что шакшука из Израиля. Более того, точно так же считают и сами израильтяне, часто называя его еврейской яичницей. На самом же деле, еврейская кухня некогда позаимствовала рецепт у арабской. Да-да, родина шакшуки – Тунис. Но будем справедливы. Именно в Израиле это блюдо не только прижилось, но и обросло множеством модификаций на любой вкус.
0: А теперь повнимательнее.
1: Израильтяне – народ, который любит поспорить, и еда здесь не исключение. Практически каждый уверен, именно его мама или бабушка готовила настоящую шакшуку, а все остальное уже неправильная версия. Особенно жаркие споры идут вокруг добавок. Нужно ли класть лук? Одни говорят обязательно, другие от одной этой мысли приходят в ужас. Кто-то считает, что кроме помидоров допустим только сладкий перец, а в современных рецептах все чаще встречается сыр и шпинат. Есть еще и несколько отличий. В арабских странах шакшуку чаще едят на завтрак, а в Израиле предпочитают подавать ее к ужину. Да и основу нередко делают не из свежих помидоров, а из томатной пасты.
0: Собираем улики.
1: В Тунисе, Алжире и Израиле готовят шакшуку на сковороде, а марокканцы отличились. Они часто готовят в таджине – национальной посуде. В 80-х годах с волной миграции шакшука попала в США, где стала весьма популярным блюдом на завтрак. Интересный факт, что большинство американцев считают это блюдо чисто еврейским, даже не догадываются его происхождение из Туниса. Некоторые историки кулинарии всерьез заявляют, что шакшуку изобрели в Турции во времена Османской империи, и уже турки распространили блюдо по всей Северной Африке и в Испанию. В те времена шакшука подавалась с острыми колбасками. В турецкой кухне есть очень похожее блюдо, называется менемен. Из Турции свое блюдо с названием шакшука, но оно больше похоже на рататуй. Его готовят из баклажанов, болгарского перца, лука, чеснока и помидоров с соусом из красного и черного перцев в оливковом масле.
0: Подведем итоги.
1: Шакшука может вытерпеть все, ну или почти все. Например, авторы кулинарной книги «Иерусалим» пишут, что в Тунисе, родине этой необычной яичницы, набор ингредиентов зависит от сезона. Летом и осенью в ней обязательно присутствуют перец и томаты, зимой – картофель, весной – баклажаны. А вот версия шакшуки в рецепте, который я вам озвучу, популярна у израильтян ашкеназского происхождения. Итак, нужно мелко нашинковать лук, обжарить его на оливковом масле. Пока лук жарится, натереть морковь и высыпать ее на сковороду. Туда же добавить мелко нарезанный чеснок. Перемешать и оставить тушиться. Когда морковь размягчится, положить в сковороду нарезанный кубиками или полукольцами перец. Посолить, поперчить. После того, как перец станет мягким, добавить измельченные помидоры и томатную пасту. В Израиле пасты кладут много, чтобы шакшука получилась с кислинкой. Теперь сковороду можно накрыть крышкой. Когда помидоры превратятся в однородную массу, в шакшуку

нужно вбить несколько яиц так, чтобы желтки остались целыми. Еще пару минут, и блюдо готово. Яйца ни в коем случае нельзя пережарить. Они должны как бы тушиться в соусе, и желток не должен загустеть. С шакшукой хорошо сочетаются сыр, хлеб и оливки. Но и без них вполне можно обойтись. Вот и все. Но это только на сегодня. С вами была программа «Кулинарное досье», и я ее ведущая София Шерсвит. Всем приятного аппетита и пока-пока! Планировать выходные удобнее с Вкусномиром. Оставляйте заказ на готовые блюда в наших магазинах в Тирасполе или на сайте edapmr.com и отдыхайте в свое удовольствие. Полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты, сладости и торты для вашего беззаботного отдыха. Вкусномир готовит с любовью. Телефон в Тирасполе 63 709.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице час дня, в эфире новости. Приднестровье намерено сохранять двухсторонние связи с Россией во всех областях. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Красносельский. Он напомнил, страны связывают исторические корни, и на протяжении всей истории Приднестровья Россия реально протягивала руку помощи в трудные минуты. Во время недавнего энергокризиса, напомнил Вадим Красносельский, именно Россия помогла восстановить поставки газа в республику. Постоянная гуманитарная и социальная помощь сегодня охватывает множество сфер. Здравоохранение, образование, пенсии. Президент отметил, приднестровцы за многое благодарны России и хотят приумножать контакт во всех областях, где это возможно. Кицканский мост будет открыт в это воскресенье, чтобы все приднестровские россияне смогли проехать на машинах к избирательным участкам и проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Движение по мосту разрешено без спецпропусков, начиная с 7 утра и до 9 вечера. Важное условие – соблюдать интервал проезда, напоминает столичная госадминистрация. В единый день выборов в Приднестровье будут открыты 17 избирательных участков, 6 из них в Тирасполе. Волонтеры партии «Обновление» раздают листовки-памятки о выборах в Российскую Госдуму. Молодые люди выходят на улицы городов и райцентров, объясняют прохожим, где избирательные участки и какие документы нужны для голосования. Большинство приднестровских россиян, по словам волонтеров, говорили, что пойдут на выборы, поскольку считают голосование гражданским долгом. За 4 дня молодые люди раздали несколько тысяч листовок с адресами всех избирательных участков. Рыбницкие милиционеры завтра отметят 35 лет создания подразделения. Они первыми приняли присягу на верность Приднестровью и его жителям. В преддверии юбилейной даты ветеранов и сотрудников отдела внутренних дел поздравили первый президент Игорь Смирнов и руководитель МВД Андрей Барабаш. Чествовали милиционеров в торжественной обстановке. Лучшим сотрудникам вручили государственные награды. Отдельно отметили ветеранов органов внутренних дел. И о погоде. В Тирасполе плюс 24. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
7: Интер-ФМ. Здравствуйте.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 8.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: 18 сентября в Тирасполе. Грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Lions Arena. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: 13 часов и 17 минут показывают наши студийные часы. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Друзьям, прямо сейчас начинается программа по заявкам. Напомню, номер нашего вайбера плюс 373-533-6177. Также заходите в наш инстаграм inter.fm, пишите нам в директ. С большим удовольствием будем читать ваши сообщения и выполнять ваши музыкальные пожелания.

bald in ihr. Інтер ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: 18 сентября в Тирасполе. Грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533-557-57.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, несколько приветов ваших для программы по заявкам. Наталья передает привет своему любимому мужу Сергею. Очень жду тебя с работы, мой дорогой. Николай передает привет коллегам по автомастерской. Слушаем вас постоянно. Очень нравится ваша музыка. Привет от Антона родителям Оксане и Игорю. И коллеги поздравляют Олега с рождением дочери. Еще один привет от Александра. Добрый день, Интер-ФМ. Хочу поздравить любимую жену Антонину с днем рождения и юбилеем 10 лет совместной жизни. Люблю тебя, моя единственная и неповторимая. Это от Александра из города Бендеры. Ну а мы послушаем группу Scorpions для всех. Still loving you.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Вечер FM. Новости на Интер FM.
1: Тирасполе, 14 часов. Здравствуйте. Пожар случился сегодня ночью в Каменском районе. В селе Кузьмин на участке пенсионерки горел навес с дровами. Огонь заметила дочь, вызвала спасателей и помогла матери перебраться подальше от огня. Тушили 150 квадратов, два расчета. Проливали все несколько часов. Навес сгорел полностью, повреждены крыша сарая и летней кухни. Во время тушения нашли газовые баллоны, 4 пустых и один полный. Быстро вынесли их, чтобы избежать взрыва. Причину пожара еще выясняют. Почти 13 тысяч человек с особенностями здоровья живут в Приднестровье. Из них детей 1143. Об этом президенту сообщила глава Минсоцзащиты. Елена Куличенко рассказала о текущем положении дел. Есть новшество – должность тьютора. Это педагоги-наставники, которые помогут учиться трем десяткам детей. Вадим Красносельский спрашивал о финансовом обеспечении семей с инвалидами. Помимо пенсий, государство ежемесячно выплачивает компенсации, в том числе частично на питание, если ребенок не ходит в детсад или коррекционную школу. На средства гигиены, если мама подвижен. Детей с особенностями здоровья вовлекают в учебу постарше в производство. Сейчас получают специальность 147 ребят. Продолжаем выпуск. Вице-премьер Виталий Нягу в интервью российским телеканалам «Первому» и «Россия-24» объяснил огромную очередь приднестровцев на гражданство России. Сейчас это более 60 тысяч. Люди воспользовались уникальной возможностью по упрощенной процедуре воссоединиться со своей родиной, сказал Нягу. Накануне федеральные каналы напомнили, как Приднестровье на референдуме 20 лет назад изборло свой курс. Это независимость с последующим присоединением к России. Для наших граждан референдум стал возможностью лично поблагодарить Россию за ее помощь, поддержку, миротворческую миссию, сказал Нягу. Кицканский мост будет открыт в воскресенье, чтобы люди смогли быстро добраться на машинах к избирательным участкам и проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Движение по мосту будет идти без спецпропусков с 7 утра до 9 вечера. В единый день выборов в Приднестровье будут открыты 17 избирательных участков, 6 из них в Тирасполе. И о погоде к этому часу в Тирасполе +24. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
0: Реклама на Интер-ФМ.

14.18 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. А в это воскресенье в Приднестровье лето еще задержится. Вот такое вот замечательное сообщение в вайбере ТСВ Приднестровье. А в день выборов в Госдуму метеосайты обещают плюс 27 и солнце. Такая вот прекрасная погода. А вот со вторника лето уже все. Периодически будут дожди. Днем температура плюс 19, ночью 5-7 градусов. Я это понял, потому что коты, которые вот практически все лето, они спали где-то там далеко, где-то вот в другой комнате, они теперь по ночам забираются ко мне в кровать. Меня тоже они пытаются согреть своими пушистыми телами, потому что стало уже прохладно. И так будет до октября. В октябре нас ждет бабье лето. Ну а пока мы, друзья, наслаждаемся этими замечательными погодными деньками, которые у нас есть сейчас. Ну и, конечно, отличной музыкой в эфире Интрафэм.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

14.49 в столице. Вы слушаете радио Интрафэм. Бурито, береги. Такая вот песня звучала в нашем эфире. Друзья, вы тоже себя берегите. Пусть все у всех будет хорошо. Зовут меня Александр Волков. Моя эфирная смена подходит к своему завершению. Всем желаю только замечательных выходных. Пусть пройдут они у вас просто прекрасно. А как именно, вы нам пишите в Viber плюс 373-536-177. Либо делайте фотографии своих выходных и отмечайте радио Интрафэм. Inter.fm. Так нас легко можно найти в Инстаграме. Ну а завершает этот музыкальный час Сиа. Всем пока.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

В Доме культуры в молдавской части города. Будут работать и выездные комиссии, уточняет госадминистрация района. Урны для бюллетеней привезут в село Фрунзе, Владимировка, поселке Первомайский, Красное. Для жителей других сел предоставят автобусы, чтобы люди могли добраться до участка в городе или в населенные пункты, где будут выездные комиссии. Листовки-памятки о выборах в Российскую Госдуму раздают волонтеры партии «Обновление». Выходят на улицы городов и райцентров, объясняют прохожим, где избирательные участки и какие документы нужны для голосования. Большинство приднестровских россиян, по словам волонтеров, пойдут на выборы, поскольку считают голосование гражданским долгом. За 4 дня молодые люди раздали несколько тысяч листовок с адресами избирательных участков. Продолжаем выпуск. Почти 1500 подростков по всему Приднестровью подрабатывали во время летних каникул. Работали в НИИ, библиотеках и архивах, помогали воспитателям и аниматорам. Организовывали мастер-классы и мероприятия. Больше всего школьников трудоустроили в Бендерах. Почти 800 человек, сообщает правительство. Средняя зарплата составила 1500 рублей. И о погоде к этому часу в Тирасполе +26. Оставайтесь с нами.

0: попадешься, дурак. Ты по пятам за моей тенью. Продолжим в это воскресенье. Не прерывай мое веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека.

0: Доступно для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Столько лет. Артур Пирожков, друзья, редкий гость на 177-15-15. Тем временем Марианна Логинова. Это я, не редкий гость в этой студии. Всем здравствуйте. Закрываем рабочую неделю, строим планы на предстоящие выходные. Лени Кравец на очереди. Уступаем ему место. Слушаю вместе с вами. Обещаю только лучшую музыку вашей любимой песни.

Все, что рисовал, стираю ластиком. Мне проще стихами, художник, я так себе. Попробую тебя забыть, буду писать, не отвечай, пообещай.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена», 18 сентября, начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Граждане, не проходим мимо. Это радио Интер-ФМ. Всем здравствуйте. 15.45, ровно в 16. Самые последние новости. Ну и в следующем часе здесь говорим о кино, которое покажет телеканал ТСВ.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало». Гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Люди с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами продолжают получать поддержку от государства. Несмотря на сложности с финансированием, основные меры поддержки осуществляются, сообщила президенту глава Минсоцзащиты. Под опекой государства свыше 12 тысяч человек с инвалидностью, из них больше 1100 дети. Если ребенок не ходит в детсад или школу, родителям частично компенсируют затраты на питание. Сейчас такие выплаты получают 230 семей, отметила Елена Куличенко. Еще 800 рублей в месяц выделяются на средства ухода и гигиены. Министр рассказала, помимо стандартных пенсий, неработающие родители детей-инвалидов получают ежемесячную компенсацию. Такую же поддержку оказывают и

35 лет создания подразделения отметят завтра рыбницкие милиционеры. Они первыми приняли присягу на верность Приднестровья. В преддверии юбилейной даты ветеранов и сотрудников ОВД поздравили первый президент Игорь Смирнов и руководитель МВД Андрей Барабаш. Чествовали милиционеров в торжественной обстановке, лучшим сотрудникам вручили госнаграды. Отдельно отметили ветеранов службы. Продолжаем. Выборы депутатов Госдумы начались в России. Приднестровье будет голосовать в основной день, воскресенье 20 сентября. Откроются 17 избирательных участков во всех городах республики. Голосовать смогут граждане России, достигшие 18 лет. Для волеизъявления необходим российский паспорт или загранпаспорт, в том числе с истекшим сроком действия. Паспорт СССР с отметкой о российском гражданстве или свидетельство на въезд, возвращение в Россию. Бюллетень будет только один. Приднестровцы будут голосовать за политические партии. Участки в воскресенье будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Выходные, еще лето, до плюс 27. С понедельника температура начнет понижаться, во вторник придет настоящая осень. Это вполне укладывается в норму многолетних наблюдений, пояснил главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. В дневное время температура составит 16-19 градусов. Ночью около 5-7, ну а далее остается только ждать прихода бабьего лета. И о погоде к этому часу в Тирасполе плюс 27. Это все новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: 16 часов 21 минута, друзья, на студийных часах. Ну что, мои любимые киноманы, давайте поговорим о кино.
0: Глаз не отвести.
3: В эти минуты на ТСВ начинается картина, меняющая реальность. Красавчик, Мэтт Дэймон и Эмили Блант в главных ролях. Потрясающий саундтрек от Томаса Ньюмана. Ну и про сюжет рассказываю волею случая. Конгрессмен Дэвид Норрис узнает, что мир движется по заранее написанному плану, за исполнением которого следят работающие в неком бюро корректировки люди в шляпах, обладающие сверхъестественными способностями. Как назло, план не предусматривает дальнейших пересечений с балериной Элизой, в которую политик влюблен, Дэвид заручается поддержкой одного из агентов бюро. В общем, понятно, что ничего не понятно. Думаю, будет интересно, если вы сейчас дома, выключайте меня и смотрите «Меняющую реальность».
0: Фантастическое кино.
3: А вот это уже в 20.30. «Люди в черном 3». Про сюжет. Межгалактический преступник из расы багладитов, уничтожителей миров, при помощи сообщниц избегает из лунной тюрьмы строгого режима. Первым делом он планирует вернуться в прошлое, устранить агента Кея, который когда-то давно его арестовал и установил специальную систему по защите Земли от секретного оружия его народа. Когда ему удается провернуть свой план, агент Джей осознает, линия времени была изменена, и сам отправляется назад в 1969 год, в день, предшествующий убийству агента Кея. Слушайте, это интересно. В 20.30 на ТСВ вот такое кино. А дальше у нас... Ох, красиво. Моя Мишель. Кстати, давайте запускайте мою Мишель. Поговорим. Поговорим на этой песне. Песня называется «Космонавты». Кстати, помните, в интервью Собчак Андрей Губин сказал, что вот только моя Мишель сейчас самый достойный исполнитель на российской эстраде. Как вы думаете?

20 сентября окунись в атмосферу футбольного праздника на матче футбольных клубов «Шериф Белс». Аппетитно зарядись любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне «Вкусномира» на спорткомплексе «Шериф». Отличное настроение с конкурсами и шоу-программой для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Начало развлечений в 17:00. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чудовище! Чудовищный Буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 5 вечера. Приднестровье намерено сохранять двусторонние связи с Россией во всех областях. Об этом интервью РИА Новости заявил президент Красносельский. Он напомнил, страны связывают исторические корни. И на протяжении всей истории Приднестровья Россия реально протягивала руку помощи в трудные минуты. Во время недавнего энергокризиса, напомнил Вадим Красносельский, именно Россия помогла восстановить поставки газа в республику. Постоянная гуманитарная и социальная помощь сегодня охватывает множество сфер здравоохранения, образования, пенсии. Президент отметил, приднестровцы за многое благодарны России и хотят приумножать контакт во всех областях, где это возможно. Кицканский мост будет открыт в это воскресенье, чтобы все приднестровские россияне смогли проехать на машинах к избирательным участкам и проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Движение по мосту разрешено без спецпропусков, начиная с 7 утра и до 9 вечера. Важное условие – соблюдать интервал

проезда, напоминает столичная госадминистрация. В единый день выборов в Приднестровье будут открыты 17 избирательных участков, 6 из них в Тирасполе. Продолжаем. Шериф 20 сентября сыграет дома с бельцами. Это будет последний матч чемпионата Малайзии.

сейчас на второй строчке, отстают от Зимбру на 1 очко. Лидера чемпионата завтра ждет дерби с Дачей Буйканы. Так что Шериф, выходя на игру, будет знать, сможет ли вернуть себе лидерство. Начало матча в воскресенье в 7 вечера, так что болельщики с российскими паспортами спокойно смогут проголосовать, а потом успеть на футбол. В столице завтра развернется очередная ярмарка выходного дня, на этот раз на Балке. Свежие овощи, фрукты, мед и другую продукцию местные производители представят на спортплощадке по текстильщиков. Цены доступные. Ярмарка откроется в 8 вечера. И о погоде в эти выходные. Завтра переменная облачность без осадков. Ночью 13-15 тепла, днем до плюс 27, в воскресенье такая же погода. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
5: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена», 18 сентября, начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533-557-57.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Тимран, без сожаления, no regrets, как говорит Робби Уильямс. Никаких сожалений. 17:16 на студийных часах. Друзья, Марианна Логинова здесь, в студии. Что у вас по плану в эти выходные? Рассказывайте. Ах, что у нас по плану по музыке? Рассказываю я. December 10. Вот такой вот английский end of beginning, начало конца. Так называется песня, поется в эфире. Далее Клава Кока, не одна, сопровождают ее Джонни и Журавли. Ну и далее 5 seconds of summer, 5 минут лета. У нас, между прочим, лето на дворе, радуемся.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор».

0: Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211183.
1: SkillsLab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. На уговоры лечить кариес уходят тонны нервов, но проблему можно опередить. В республиканской стоматологии мы проводим герметизацию фиссур, бережно запечатываем естественные ямочки на зубах специальным защитным гелем. Без боли, без бормашины, без капли страха. Мы просто дружим с ребенком и спасаем его улыбку до того, как появится кариес. Родители спокойные, дети довольные. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что, друзья, моя песенка, как говорится, спета. Прощаюсь с вами до понедельника. Появлюсь в студии вместе с Эльдаром. А вас пока оставляю в компании музыки Интер-ФМ. В следующем часе появится моя коллега София Шерсвит с программой «Кулинарное досье». Уверена, будет интересно, аппетитно, познавательно и очень вкусно. Вам приятного вечера. Обязательно услышимся. Пока-пока.

0: значит, ты уже... Она может быть дерзкой. Или по-царски неспешной. Классической. Или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб

тобой нам в кофе молоко подмешали. Мы наполняемся чудесами, сами, сами, сами, сами, простыми объятиями и мелочами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В республике 18 часов. Здравствуйте. Голосование на выборах в Госдуму началось сегодня в России. Оно продлится 3 дня. В Приднестровье участки будут работать 1 день, 20 сентября. Большинство российских избирателей получают 2 бюллетеня, один с партийными списками, второй с кандидатами по округу. В Приднестровье российские граждане будут голосовать только за партии. Как сообщили в ЦИКе России, за рубежом проживают более 1 миллиона 800 тысяч российских граждан. Для их голосования созданы 333 участка в 152 странах. В Приднестровье в воскресенье будут работать 17 участков. Чтобы получить бюллетень, нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина России. Можно голосовать и по просроченному российскому загранпаспорту. Вице-премьер Виталий Нягу в интервью российским телеканалам «Первому» и «Россия-24» объяснил огромную очередь приднестровцев на гражданство России. Сейчас это более 60 тысяч. Люди воспользовались уникальной возможностью по упрощенной процедуре воссоединиться со своей родиной, сказал Нягу. Накануне федеральные каналы напомнили, как Приднестровье на референдуме 20 лет назад избрало свой курс. Это независимость с последующим присоединением к России. Для наших граждан референдум стал возможностью лично поблагодарить Россию за ее помощь, поддержку, миротворческую миссию, сказал Нягу. К другим новостям. Шериф 20 сентября сыграют дома с бельцами. Это будет последним

Матч чемпионата Молдавии в Тирасполе перед трехнедельной паузой и первой домашней игрой для тренера желто-черных Миодрага Джудовича. Соперник «Шерифа» на последней строчке в таблице. В пяти последних матчах он терпел поражение. «Шериф» сейчас на второй строчке, отстает от «Зимбру» на одно очко. Лидера чемпионата завтра ждет дерби с дачей Буюканы. Так что «Шериф», выходя на игру, будет знать, сможет ли вернуться.

температура начнет понижаться уже в понедельник. Это вполне укладывается в норму многолетних наблюдений, пояснил главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. В дневное время температура составит 16-19 градусов, ночью около 5-7, ну а далее остается только ждать прихода бабьего лета. И о погоде в выходные. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 13-15 тепла, днем до плюс 27, в воскресенье такая же погода. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Кто ты, горе или радость? То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: натурального огня. Торговый дом 30.
1: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
2: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
3: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37 211 83.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех, кто любит таинственные истории возникновения самых разных блюд со всего мира. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Сегодня, несмотря на обеденное время, я все же предлагаю вам отведать завтрак. И забегая вперед, скажу, он при всей своей кажущейся легкости далеко не так прост.
0: Рассмотрим поближе.
1: Шакшука – это традиционное восточное блюдо из яиц, свежих помидоров, чеснока, специй, оливкового масла и трав, подающиеся в порционной сковороде с большим куском хлеба или

0: лепешкой. Многие уверены, что шакшука из Израиля. Более того, точно так же считают и сами израильтяне, часто называя его еврейской яичницей. На самом же деле, еврейская кухня некогда позаимствовала рецепт у арабской. Да-да, родина шакшуки – Тунис. Но будем справедливы, именно в Израиле это блюдо не только прижилось, но и обросло множеством модификаций на любой вкус.
1: А теперь повнимательнее.
0: Израильтяне – народ, который любит поспорить, и еда здесь не исключение. Практически каждый уверен, именно его мама или бабушка готовила настоящую шакшуку, а все остальное уже неправильная версия. Особенно жаркие споры идут вокруг добавок. Нужно ли класть лук? Одни говорят обязательно, другие от одной этой мысли приходят в ужас. Кто-то считает, что кроме помидоров допустим только сладкий перец, а в современных рецептах все чаще встречается сыр и шпинат. Есть еще и несколько отличий. В арабских странах шакшуку чаще едят на завтрак, а в Израиле предпочитают подавать ее к ужину. Да и основу нередко делают не из свежих помидоров, а из томатной пасты.
1: Собираем улики.
0: В Тунисе, Алжире и Израиле готовят шакшуку на сковороде, а марокканцы отличились. Они часто готовят в таджине – национальной посуде. В 80-х годах с волной эмиграции шакшука попала в США, где стала весьма популярным блюдом на завтрак. Интересный факт, что большинство американцев считают это блюдо чисто еврейским, даже не догадываются его происхождение из Туниса. Некоторые историки кулинарии всерьез заявляют, что шакшуку изобрели в Турции во времена Османской империи, и уже турки распространили блюдо по всей Северной Африке и в Испанию. В те времена шакшука подавалась с острыми колбасками. В турецкой кухне есть очень похожее блюдо, называется минимен. Есть в Турции свое блюдо с названием шакшука, но оно больше похоже на рататуй. Его готовят из баклажанов, болгарского перца, лука, чеснока и помидоров с соусом из красного и черного перцев в оливковом масле.
1: Подведем итоги.
0: Шакшука может вытерпеть все, ну или почти все. Например, авторы кулинарной книги «Иерусалим» пишут, что в Тунисе, родине этой необычной яичницы, набор ингредиентов зависит от сезона. Летом и осенью в ней обязательно присутствуют перец и томаты, зимой – картофель, весной – баклажаны. А вот версия шакшуки в рецепте, который я вам озвучу, популярна у израильтян ашкеназского происхождения. Итак, нужно мелко нашинковать лук, обжарить его на оливковом масле. Пока лук жарится, натереть морковь и высыпать ее на сковороду. Туда же добавить мелко нарезанный чеснок. Перемешать и оставить тушиться. Когда морковь размягчится, положить в сковороду нарезанный кубиками или полукольцами перец. Посолить, поперчить. После того, как перец станет мягким, добавить измельченные помидоры и томатную пасту. В Израиле пасты кладут много, чтобы шакшука получилась с кислинкой. Теперь сковороду можно накрыть крышкой. Когда помидоры превратятся в однородную массу, в шакшуку нужно вбить несколько яиц так, чтобы желтки остались целыми. Еще пару минут, и блюдо готово. Яйца ни в коем случае нельзя пережарить. Они должны как бы тушиться в соусе, и желток не должен загустеть. С шакшукой хорошо сочетаются сыр, хлеб и оливки. Но и без них вполне можно обойтись. Вот и все. Но это только на сегодня. С вами была программа «Кулинарное досье», и я ее ведущая София Шерсвит. Всем приятного аппетита и пока-пока! Планировать выходные удобнее с Вкусномиром. Оставляйте заказ на готовые блюда в наших магазинах в Тирасполе или на сайте edapmr.com и отдыхайте в свое удовольствие. Полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты, сладости и торты для вашего беззаботного отдыха. Вкусномир готовит с любовью. Телефон в Тирасполе 63 709.

0: слушай, пока горячее. Интер-ФМ.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» — это чистое золото.

0: Это природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте золотую каплю. Масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля. Солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Реклама на Интер-ФМ.

3, 4, ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

Голосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном Доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 11 часов в Тирасполе. В эфире новости. В домах престарелых и интернатах появятся психологи и тьюторы для детей. Об этом сообщила президенту глава Минсоцзащиты Елена Куличенко. Люди с инвалидностью, семьи с детьми-инвалидами получают поддержку от государства в полной мере и вовремя, несмотря на экономические трудности. В условиях дефицита бюджета, выделенные из фонда «Вместе», миллионы рублей обеспечили продукты и питание детей-сирот, пошли на оплаты путевок в оздоровительные лагеря, на содержание интернатов. Президент поблагодарил всех, кто перечислил деньги в фонд «Вместе». 100 миллионов направила компания «Шериф». На встрече говорили об адаптации детей и подростков с инвалидностью через спорт и труд. 150 ребят сейчас осваивают профессии в колледжах. Что касается новшеств, то в интернатах начнут работать психологи, а с детьми – тьюторы, наставники, которые помогут общаться и учиться. К другим темам. Дочь спасла мать от огня, а пожарный – дом. В селе Кузьмин Каменского района во дворе пенсионерки загорелся навес с дровами. Это увидела дочь, которая живет неподалеку. Она позвонила пожарным и, пока они ехали, помогла матери перебраться подальше от огня. Навес с дровами сгорел полностью, пострадали крыша сарая и летняя кухня. Но они уцелели. Пожарные успели вынести 4 пустых газовых баллона и один полный. Общая площадь пожара составила 150 квадратов. Сейчас выясняется причина. Велосипедиста сбили в Бендерах. 63-летний маршрутчик не уступил ему дорогу. По словам водителя, ослепило солнце, и он не заметил человека на велосипеде. Мужчина, ему 77, не пострадал, поврежден только транспорт. Нарушителя оштрафовали, сообщает МВД. Продолжаем. Листовки-памятки о выборах в Российскую Госдуму раздают волонтеры партии «Обновление». Выходят на улицы городов и райцентров, объясняют прохожим, где избирательные участки и какие документы нужны для голосования. Большинство приднестровских россиян, по словам волонтеров, пойдут на выборы, поскольку считают голосование гражданским долгом. За 4 дня молодые люди раздали несколько тысяч листовок с адресами избирательных участков. И о погоде в выходные. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 13-15 тепла, днем до плюс 27, в воскресенье такая же погода. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211-83.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпихта, 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
3: Ипотека Сбербанка стала доступной. Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: 18 сентября.

0: Октября в Тирасполе. Грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
1: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твой.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Приднестровье – сложившаяся геополитическая единица. Эту реальность нужно учитывать при разрешении приднестровского конфликта, заявил Вадим Красносельский агентству РИА Новости. Пытаться делать вид, будто бы последних 36 лет не было, не выйдет. Приднестровье – полноценное государство – это факт, подчеркнул президент. За 36 лет на Днестре сложилось государство со своими институтами власти, законодательством, армией, экономикой, финансовой системой, системой образования, здравоохранения. Окончательно сформировалась многонациональная общность, приднестровский народ с собственной идентичностью. Кроме того, Приднестровье – равноправная сторона международного переговорного процесса 5+2. Участник трехсторонней миротворческой операции, напомнил президент. Де-факто мировое сообщество не может не считаться существованием Приднестровской Молдавской Республики, подчеркнул Красносельский. К другим темам. Города Приднестровья готовятся к выборам в Госдуму. Участки их 17 оборудуют кабинками и урнами для бюллетеней. На местах уже дежурит милиция. Улицы, где расположены участки, будут местами перекрыты для автодвижения и парковки. Голосование в России уже началось и продлится 3 дня. В Приднестровье участки будут работать 1 день, 20 сентября, и голосовать у нас будут только за партии. Чтобы получить бюллетень, нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина России, можно голосовать и по просроченному российскому загранпаспорту. Общественный совет Тирасполя призвал всех приднестровских россиян принять участие в выборах в Госдуму. В обращении говорится о тесных связях двух государств и о гуманитарной поддержке России. Это социальная инфраструктура, образование и здравоохранение, а также социальные выплаты, энергоресурсы, квоты для студентов и участие приднестровской молодежи в российских форумах и фестивалях, отметили в совете. Продолжаем. Фестиваль ремесел пройдет в Дубасарских Гаянах. Завтра гостей ждут мастер-классы, ярмарка и концерт, сообщает агентство по туризму. Будут прогулки на телеге по селу, на катере по Днестру и игры на детской площадке. На фестивале можно попробовать национальные блюда, выпечку, шашлык, молодое вино и уху на костре. О погоде на выходные. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков, ночью 13-15 тепла, днем до +27. В воскресенье такая же погода. И это все новости на сегодня. Приятного вечера!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей, всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
6: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5 08 01.
0: Реклама на Интер-ФМ.

touch. Никаких компромиссов. «Шериф» идет за главным трофеем молдавского футбола. 20 сентября в 19:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» победит сильнейший. «Шериф» против футбольного клуба «Белс». Приходи на стадион, стань 12-м игроком команды. Вход на матч свободный. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Терратекс» и «Терратекс Энерго». Допуск зрителей осуществляется с восточной трибуны по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступней. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533 557 57.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: 18 сентября в Тирасполе. Грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533 557 57.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

to the ghetto news.